Что такое советская власть? Что подвигается души этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее привлекающих к себе рабочих каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляется.